0: вандал заложил фигуру там. Какого-то парня в обмотках, лохматого, уставим без промаха дюки нам.
1: Yes. Oh, you wish to enter?